0: Отец, дай к нам прихая.
1: Он спит, а регресом добил.
0: Домой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей.
1: Он сам цат миллиончку шил.
0: Запил гани сам шено бенкрат.
1: У кальцету с миром хода.
0: Капух на бобан збежу енкрат.
1: Крайки га само єст познам.
0: Там седа живет туди са з мою плачу.